И у меня оно ведь есть, но я грехом пропитан весь. Во мне гордыня, ложь и спесь, всех зол немыслимая смесь.

говорят, что ими сложенными в ряд дорога выслана в ад. Они ведь все, сгорев дотла, не превратились в дела. А поезд дальше все спешил, и я полжизни в нем прожил. В пустом искусственном мирке, от света правды вдалеке. Но задним понял я умом, что жизнь не тут, а за окном, там, где озер земных глаз.

Земля и небо где слились, где родниками била жизнь. Путь нашей жизни всей земной замкнулся прочной колеей. В духовной тьме и в суете нас поезд мчит в небытие.

Упокой, Господи, всех от века скончавшихся православных христиан. Упокой, Господи, и мою окаянную душу, когда я оставлю этот мир, ибо некому будет за меня молиться.

горит созвездие креста. Минуту скорбную сию прости меня, Господь.

худой сосуд, в него не льют ни воду, ни вино. Ведь там, понятно, в этом суть, не держится оно.

моей души, никем не видим он. В нем нищета, одни гроши, амбиций миллион, в нем жажды сто.

Холодная вода. Стремясь наполнить свой сосуд, храню любовь и мир. Пускай душа приложит труд, а Бог спасет от дыр, и станет чаша.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, яко же и ми оставляем должником нашим,

Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повеем вся чудеса Твоя. Возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышний. Внегда возвратитеся врагу моему вспять, изнемогут и погибнут от лица Твоего. Яко сотворил еси суд мой и прю мою, сел еси на престоле судя и правду. Запретил еси языком и погибе нечестивый, имя Его потребил еси в веки в век века. Враго скудеше оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе памяти Его с шумом. И Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой. И той судите им от вселенней в правду, судите им от людям в правоте. И бысть Господь прибежище у Богому, помощник во благовремени и в скорбях. И да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставилось и взыскающих Тя, Господи. Пойте, Господи, веживущему всего, не возвестите во языцах начинания Его. Яко взыская и крови их помяну, не забы звание убогих. Помилуй мя, Господи, вещь смирение мое от враг моих, вознося имя от врат смертных. Яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратех через Сионе, возрадуемся о спасении Твоем, углебоша языцы в пагубе юже сотвориша, сети сей уже с крыши увезе нога их. Знаем есть Господь, судьбы творяй, в делях руку Своею увезе грешник, да возвратятся грешницы в ад, все языцы, забывающие Бога. Яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человеце суть. Вскую, Господи, отстоя далече, презираешь его благовремени и в скорбях. Внегда гордитесь и нечестивому, возгорается нищий. Увязаются ведь их, я же помышляют. Яко хвалим есть грешный в похотях души своей я, и обиде и благословим есть. Раздражи Господа грешный, по множеству гнева своего не взыщет, не есть Бога пред ним. Оскверняются путие Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги своими обладает. Речи бы в сердце своем не подвижуся от рода в род без зла. Его же клятвы уста Его полна суть, и горе стильсти, под языком Его труд и болезнь. Присидит в ловительстве с богатыми в тайных, еже убить и неповинного. Очи Его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев в ограде своей. Ловит, еже восхитите нищего, внегда привлечи и в сети своей. Смирит Его, преклонится и падет, внегда Ему обладать и убогими. Речи во в сердце своем, забы Бог, отврати лице свое, да не видит до конца. Воскресни, Господи, Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до конца. Чесо ради прогнива нечестивый Бога, речи бы в сердце своем не взыщет. Видишь, яко ты болезнь и ярость смотряешь, да предан будет воруцы Твои. Тебе оставлен есть нищий, сиру ты буди помощник. Сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его и не обрящется. Господь Царь во веки век века, погибните языцы от земли Его. Желание убогих услышал еси, Господи, уготованию сердца их внят ухо Твое. Суди сиру и смиренну, да не предложит к тому величатися человек на земле. На Господа уповах, как уречете души моей, привитая по горам, яко птица. Яко се грешницы налякоша лук, уготоваша стрелы в туле, сострелять и во мраце правое сердцем. За ней я же ты совершил иси, а не разрушиша, праведник же что сотвори. Господь в храме святем своем, Господь на небеси престол Его. Очи Его на нищего презираете, вежди Его испытаете, сыны человеческие. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу. Одождит на грешнике сети огни и жупел, и дух борен часть чаши их, яко праведен Господь.

Коломінь, спаси мя Господи, яко оскуде преподобный, яко умалишеся истина ценов человеческих, суетная глагола кижда ко искреннему своему, устне льстивая в сердце, и в сердце глагола шазлая, потребит Господь вся устны льстивая, язык велеречивый рекшая, язык наш возвеличим, устны наша при нас суть, кто нам Господь есть? Страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвинюся о нем. Словеса Господня, словеса чисто, сребро разжено, искушено земли, очищено седмирицею. Ты, Господи, сохранишенный, соблюдешенный от рода сего и вовек. О, крест нечестивые ходят, по высоте Твоей умножились и сыны человеческие. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, служающие ми возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах, возрадуется сердце мое о спасении Твоем. Воспою, Господи, ве благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзившаяся в начинаниях, несть творя благостыню. Господь с небесе приниче на сыны человеческие, видите, аще есть, разумевая или взыская Бога. Все уклонишася в купе не ключами быша, несть творяй благостыню, несть до единого, не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя вснеть хлеба, Господа не призваша, там убояшася страха, иде же не без страх, яко Господь вроде праведных, совет нищего посрамисте, Господь же упование его есть, кто даст от Сиона спасение Израилева, внегда возвратит Господь пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, кто обитает в жилище Твоем или кто вселится во святую гору Твою, ходя непорочен и делая правду, глаголя истину в сердце своем, и же не ульсти языком своим и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближнее своя, уничижен есть пред ним лукавное, боящая же ся Господа славит, клянися искреннему своему и не отметаяся, серебра своего не даде в лиху, и мзды на неповинных неприят, творяй сия не подвижется вовек. Сохрани мя, Господи, яко на тя уповах, рех Господи, ви Господь мой, если Ты, яко благих моих не требуешь, святым и же суть на земле Его, удиви Господь вся хотение свое в них, умножишься немощи их, посих ускориша, не соберу соборы их откровей, не помяну же имен их устнама моима. Господь, часть достояния моего и чаша моя, Ты си устрояет достояние мое мне, уже на подошвами в державных моих, ибо достояние мое державно есть мне. Благословлю Господа, вразумившего мя, еще же доноще наказаша мя утроба моя, прездре Господа предо мною выну, яко десную меня есть, да не подвижуся. Сего ради возвеселися сердце мое и возрадовался язык мой, еще же и плоть моя вселится на уповании, яко не оставишь и душу мою в аде, ниже даси преподобному Твоему видеть истление. Сказал мне еси пути живота, исполнишь имя веселье с лицем Твоим, красота в деснице Твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою во мне молению моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня си, и не обретеся во мне неправда. Я куда не возглаголят уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал меня си Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых острастших мя, врази мою душу мою одержаша, туксу затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгоняющий мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша уклоните на землю, объяша мя, яко лев готов на лов, и яко скими набитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их. Насытившися сынов и оставивши останки младенцем своим, аз же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в них да явите мися славе

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына, дай мне тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, разум незаблудный, Духу Святого нашествия к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем. С ним же Тебе слава подобает, честь и поклонение со Святым Духом,

Акафист Пресвятой Богородицы, пред ее иконой Тихвинская. Сбранный воеводе Владычице нашей Богородице благодарственное пение восписуем о явлении чудной ее иконы, к ней же притекающие присно избавляются от враг видимых и невидимых. Ты же, Госпоже неба и земли, яко милосердая Мати, приими ныне малое сие моление наше, и неотступно никогда же сотвори милость Твою от нас и заступление, охраняющее от всех бед и напастей нас, зовущих Ти. Радуйся, Владычице милостивая о нас пред Богом заступница. Ангелов лица ликовствующие служат Тебе, Владычице, и почитающий Тя на руку Твоею, носившую Творца видимые и невидимые твари, икону Твою с места на место переносят. Мы же земнородние, дивящиеся чудному явлению иконы Твоей, ангелы носимые, вопием тисица. Радуйся всех небесных сил высшая, радуйся вся ангельские чины превосходящая, радуйся честнейшая Херувим, радуйся славнейшая без сравнения Серафим, радуйся радование ангелов. Радуйся похваление ликов небесных, радуйся от ангелов воспеваемая, радуйся от серафимов прославляемая, радуйся от архангел поклоняемая, радуйся от воинств небесных почитаемая, радуйся в иконе Твоей от ангел чтимая, радуйся в видимом образе Твоем от невидимых сил носимая. Радуйся, Владычице милостивая о нас пред Богом заступница, видящий рыбарие над пучиною водносимую, невидимую силою и светом, подобно солнцу сияющую Твою Богоматери икону с предвечным младенцем, рыбарий, призвавшим на уловление мира в сети спасения, возопиша «Аллилуйя». Разум недоразуменный дивного явления иконы Твоей я разумете люди ищущие, увидишь, яко чтимая в Цареграде пречестная икона, в наследие российскому роду даровася, тем же мы, благодаряще за милость Твою к роду нашему, вопием Ти. Радуйся, Мати, истинной жизни, радуйся послушанием Твоим прислушание Евы исцелившая. Радуйся, затворенный Эдем, отверзшая, радуйся, миру явившая сокрушителя главы змеевой, радуйся, ковчеже умирителя мира носивший, радуйся, мир спасшая от потопления греховного, радуйся, лествице ею же сниди Бог, радуйся, земных возводящая на небо, радуйся, море фараона мысленного потопившее, радуйся, купино не опалившееся, вселившимся в тебя огнем божества, радуйся, скрижали богописанная, радуйся, каменю

воду жизни, источившей жаждущим. Радуйся, Владычица милостивая, о нас пред Богом заступница. Сила Вышнего осеняши страну Тихвинскую, егда икона Пречистая Богоматери многочастней являющейся и временным пребыванием освящающей землю, к воздвизанию храмов святых возбуждаши, да славится имя Владычицы во славу Триипостасного Бога, Ему же вопием Аллилуйя. Имущее благоутробное изволение, да люди из страны Тихвинская вожделеют пребывание Твоего с ними, да памятуют выну покров Твой, икону Твою являла еси многочастне, донде же указала еси богоизбранное место вселения ея, тем же чудящийся вопием ти. Радуйся, скинии, в ней же вселися божество телесне. Радуйся, святая святых, в ню же единую в ниде вечный архиерей. Радуйся, кивоте, позвощенный духом законодателя носивший. Радуйся, светильниче, огнем божественным вожженный. Радуйся, стамна, носившая манну жизни Христа. Радуйся, трапезу, хлеб животный вместившая. Радуйся, кадильнице, уголь божества имущая, мир веся благоухавшая. Радуйся, жезле, цвет прозябший Христа. Радуйся, столпик, вечному наследию руководяй. Радуйся, облачи от враг видимых и невидимых покрываяй. Радуйся, земле обетования. Радуйся, руно на неже Христос, яко дождь сниди с небесе. Радуйся, Владычице милостивая, о нас пред Богом заступница. Бури смущения и скорби утолите чащеся, благоверние люди и взываша ко Господу, яви нам божественный дар Его же человеколюбно стране российской послал еси. Не скры сокровища, им же душевную нищету нашу обогатите надеяхомся, притвори печаль нашу в радость, отри слезы и рыдания, и улучивши желаемое возопиша, Аллилуйя. Слышав пастырь паствы своей радостное обретение, и матерь пастыря начальника, упасшуюся в странах тихвинских, устрояет храм в честь новоявленные иконы ея, и пресвитеры учреждает, да выну прославляя Богоматерь вопиют ей. Радуйся, чи ухо преклонившее ко гласу Отца Небесного. Радуйся, яко проматернее сетование разрушися Рождеством Твоим. Радуйся, невеста ея же доброти вожделе Царь Небесный. Радуйся, царице, одесную царя представшая. Радуйся, рясны золотыми украшенные и всю славу внутрь имущая. Радуйся, вводящая многих в чертог Царства Небесного. Радуйся, яблоко Его же благовоние обоняет весь мир. Радуйся, крини чистоты блистанием светящейся. Радуйся, мира благовонное, всему миру излиянное. Радуйся, царскую порфиру, плоть Творца всех, из девственных кровей Твоих исткавшая. Радуйся, живый запечатленный источниче, источивший воду жизни. Радуйся, мысленный винограде, грозд божественный возрастивший. Радуйся, Владычице милостивая, о нас пред Богом заступница. Боготечная звезда, явися, икона Твоя Богомати, всю страну Тихвинскую обтекающий, и сущих во тьме невежествия светом боговедения озаряющий, скорбящих радостью осиявающий, заблуждающих же на пути делания заповедей Сына Твоего и Бога наставляющий, Ему же благодарствене вопием, Аллилуйя. Видев Георгий на кладе древа сидящую жену, жезл червленный в руках имущу, и светом неизреченным сияющую, ей же предстоя беседа ваша дивный святитель, позна через благоухание благодати тя Богородицу, чувственный зрак приимшую, и святителя Николая предстояща тебе,
и возопи со трепетом. Радуйся, Доме Его же, созда себе для вселения премудрость Божия. Радуйся, Дева Эммануила, родившая. Радуйся, Жезли и Есеов, от Него же прозябе цвет Христос Бог. Радуйся, неневестная невесто, осенением Духа заченшая Сына. Радуйся, свитче, в нем же перстом отчим написася словом. Радуйся, книгу девства запечатленная Иосифу на хранение врученная. Радуйся, клеще таинственная, уголь божества в чреве приимшая. Радуйся, престоле превознесенный, на нем же плоти воседе Христос. Радуйся, облаче легкий, на нем же прииди Господь славы. Радуйся, врата затворенная, ими же един Христос пройдем. Радуйся, горо несекомое, от нея же краеугольный камень отсечеся Христос. Радуйся, огнеросная пеща, неопально приимшая огонь божества. Радуйся, владычица милостивая, о нас пред Богом заступница. Проповедник быв, видимого твоего пребывания в стране тиховинстей и дивного промышления о ней, благочестивый Георгий, явление твое и волю твою людям возвести, ей же неповинующиеся чудесы вразумляются славить и тебя, владычица, и петь и Богу «Аллилуйя». Воссияти свету богопознание явлением иконы Твоя изволившая, и свет иноческие жизни возжищи, благоволивайся, Богомати, на месте явления Твоя иконы, да иноков лица вопиют Ти непрестанно. Радуйся, неплодного корень благоплодное прозябение, радуйся от младенства Богу посвященная. Радуйся во святем храме воспитавшаяся, радуйся Богу уневестившаяся, радуйся всеми добродетелями приукрашенная, радуйся святоносная палату владыцы уготованная, радуйся благодатью Божией предочищенная, радуйся от начала веков во главизну нашего спасения предизбранная, радуйся невесту архитекта на небесного, земному тектону на хранение врученная, радуйся малый Назарет своим пребыванием возвеличившая, радуйся горних сил похвалом, радуйся всех земнородных славом, радуйся, владычица милостивая, о нас пред Богом заступница, хотящим преподобным Мартирию и Кириллу во уединении подвязатися и труды и подвиги иноческими Богу угождати, пути вместо вожделеваемого подвига в столпе огненем и гласе указала еси, они же познавши тя яко Дигитрию благую, спутшествующую им, возопиша Богу «Аллилуйя». Новый источник чудес в стране северней явися икона Твоя Тихвинская Пресвятая Владычица, независтно точащее исцеление всем притекающим с верою, слепи, ибо прозирают, неми, благоглаголиви бывают, глуси и слышат, расслабленнее восстают, различными недуги одержимые здрави бывают, бесноватии от уз демонских освобождаются, тем же славящи тя вопием. Радуйся, яко на тебе почи благоволение отчие. Радуйся, Духом Святым осененная. Радуйся, яко в тебе воплотися, Сын Божий, спас миру. Радуйся, совета неизреченного таинница. Радуйся, от ангела благовестие приимшая. Радуйся, ангельским еже радуйся, весь мир обрадовавшая. Радуйся, яко Господь с тобою. Радуйся, яко тобою всеземнороднее Богу приближишася. Радуйся, благословенная в женах. Радуйся всем женам благословение даровавшая. Радуйся, Мати, до Рождества и по Рождестве прибывшая Девою. Радуйся, начаток чести и славы девства.
Радуйся, владычица милостивая, о нас пред Богом, заступница. Странно чудо явление образа Твоего, владычица, и несказанно удивляет премирная и ужасает земная, вкупе же и просвещает благодатью росшегося от Тебе Христа Бога нашего. Странно и заступление обители от врагов, хвалившихся разорите достояние Твое. Сего ради вопием Богу, Аллилуйя. Вся еси в вышних владычице, но и нижних не оставляешь, защищающий аки стеною и забралом, честною иконою Твоею обитель Твою. Рекла бы еси, егда бысть нашествие вражие, да возьмут люди икону Твою и обыдут по стенам окрест, и узрят милость Божию. Тем же избавление Тобою от врагова запиша Тебе. Радуйся, Мать Изиждителя и Господа Своего. Радуйся, и я же ради младенец Иоанн, взыграся в чреве Елисаветы. Радуйся, смирением возвышенная. Радуйся, от всех родов ублажаемая. Радуйся небесным радование и земным мир рождением Твоим даровавшая. Радуйся от ангелов славословие, от пастырей величание, от волхвов поклонение о рождении Твоем приимшая. Радуйся млеком питавшая, горнее и дольнее благодатью Своею питающего. Радуйся пеленами повившая, одевающегося светом яко ризою. Радуйся носившая на руку Твоею носящего весь мир дланию. Радуйся во храм, принесшее освящение храма. Радуйся Симеоном благословенная. Радуйся Анною пророчицею возвеличенная. Радуйся, владычице милостивая, о нас пред Богом заступница. Всякого естества ангельского чистейшей сущей владычице, обители ради пришествия Твоя иконы созданы. От нечистоты греховной близ погибели бывшую, но покаянием очистившуюся, яко общая молебница о роде христианстве, избавила еси от врагов, по подобию нечистых животных под копатию трудившихся, тем же вопием Богу, Аллилуйя. Витие многовещанное недоумеет воспеть и по достоянию множество чудес Твоих, владычице, и тайны Твоего строения спасения человеков, ово бо благостию, ово же посещением наказаний руководишь людей на путь спасения, за не необоримо обитель сохранившая от врагов видимых, огненным очищением благоволила еси очистите от уязвлений врага невидимого, вразумляя яко чистота воздержания и молитвы сердечные, угоднее Тебе паче хвалы единых точи уст, тем же вопием Ти. Радуйся, Египет осветившая пришествием Твоим, радуйся, Галилейскую страну прославившая пребыванием Твоим, радуйся по всему Иерусалиму искавшая отроча Твое, его же возлюби душа Твоя. Радуйся в дому Отца Его, обретшая Его. Радуйся вся глаголы о Сыне Твоем, слагавшая в сердце Своем. Радуйся в Сыне Твоем, прежде всех познавшая Бога. Радуйся Сыну Твоему, послужившая в земнем житии Его. Радуйся страданием Его, спострадавшая. Радуйся при кресте Сына Твоего, усыновление Иоанна Апостола и всех верующих приимшая. Радуйся матерински возлюбившая искупленных кровью Его. Радуйся первее всех уразумевшая тайну воскресения Сына Твоего. Радуйся при многие радости насладившаяся в вознесении Сына Твоего на небеса. Радуйся, владычице милостивая, о нас пред Богом заступница. Спасти хотящие многие люди от обдержащих их скорбей и болезней, и веру их утвердите во всесильное заступление Твое, владычице, во многих градех, обителях, весях православные страны,
Силу чудотворения даровало еси изображением честны иконы Твоия, да видящи являемую Тобою милость, вопиются умилением Богу. Аллилуйя! Стена и щит была еси владычице православному воинству, под знаменем Твоия иконы противу двадесяти язык воинствовавшему, сохраняя его от стрел вражьих. Тем же буди стена и покров от всех врагов, видимых и невидимых и нам, ко причесни иконе Твоей с верой и любовью припадающим и вопиющим Тебе. Радуйся утешение верным по вознесении Сына Твоего. Радуйся учительнице и поспешнице апостолом. Радуйся извещением Твоего к Богу отшествия обрадованная. Радуйся лик ученический облаком к погребению идти совокупольшая. Радуйся от земли дланьми Сына Твоего восприемлемая. Радуйся от всех ангельских чиноначалий провождаемая. Радуйся земное небо, гордим усилению возвышенное. Радуйся престоле Господень от земли вознесенной в Царствие Небесное. Радуйся, воздух, осветившая восхождением Твоим. Радуйся, через Фому уверившая Твое на небо с плотью преселение. Радуйся, ученическому лику обещания храните Его исполнившая. Радуйся, пресещением Твоим от Сына Твоего и Бога, мир Тому подавшая. Радуйся, Владычица милостивая, о нас пред Богом заступница. Пение всякое побеждается, спростретися чащееся ко множеству чудес, приснобываемых от святые Твоя и чудотворные иконы, якоже бо скорая помощница недуги исцеляешь, от бед избавляешь, от мучения демонов освобождаешь, на всяком месте с верою Тя призывающих и вопиющих Богу. Аллилуйя! Святоприемную свящу зрим святую икону Твою Богомати, во странах тихвинских благодатью Твоею возженную, всю страну просвещающую и многих ко свету своему привлекающую на спасение душ, тем же вопием Ти. Радуйся сохранять и спасать и всех призывающих Тя обещавшая, радуйся прославляющих Тя прославляющая, радуйся к Сыну Твоему и Богу молитвы верных приносящая. Радуйся и сама непрестанно у престола Сына Твоего и Бога молящаяся о всех. Радуйся благодать Твою иконам Твоим честным даровавшая. Радуйся всю вселенную лучами Твоей благодати озарившая. Радуйся честнейшая Херувим и славнейшая Серафим. Радуйся, всея твари высшая, радуйся, царица неба и земли, радуйся, яко много может молитва твоя пред сыном твоим, радуйся, всего рода христианского скорое заступление, радуйся, всех верных твердое по Бозе упование, радуйся, Владычице милостивая, о нас пред Богом заступница. Благодати Твоя новое знамение дать и восхотев, Петрову граду источник чудес отверзла еси Богомати в иконе Твоей, да верующие вразумляются, труждающиеся и скорбящие обретают готовое прибежище и заступление, и прославляющий Бога, даровавшего таковая, вопиют Ему. Аллилуйя! Поющие чудеса Твоя и милости роду нашему явленные, умильно припадаем к пречистому образу Твоему, Владычице, и лобызающе со страхом и любовью молим Тя, настави нас на путь спасения, да достойней будем выну Твоего милостивого заступления, буди присно заступница и ходатайца о нас вопиющих Ти. Радуйся верных утверждение и защищение, радуйся неверных вразумление и просвещение, радуйся отчаянных по Бозе надежду, радуйся грешных спасительное предстательство, радуйся печальных утешение,
радуйся больных исцелением, радуйся вдов и сирот покровием, радуйся обидимых прибежищем, радуйся царей укреплением, радуйся святителей удобрением, радуйся девствующих похвалом, радуйся всех благочестивых весельем, радуйся, владычица милостивая, о нас пред Богом заступница. О всепятая Мать, родшая всех святых, святейшее Слово, буди нам покров и защищение в жизни сей, от врагов видимых и невидимых, от бед и скорбей, сохрани от искушений и грехопадений, и в будущей жизни на суде Сына Твоего и Бога нашего, буди заступница и ходатайца, избавляющий нас от вечного осуждения, до спасения Тобою с лики ангельскими вопием Богу. Аллилуйя! О всепятая Мать, росшая всех святых, святейшее Слово, буди нам покров и защищение в жизни сей от врагов видимых и невидимых, от бед и скорбей, сохрани от искушений и грехопадений, и в будущей жизни на суде Сына Твоего и Бога нашего, буди заступница и ходатайца, избавляющий нас от вечного осуждения, до спасения Тобою с лики ангельскими вопием Богу. Аллилуйя! О всепятая Мати, родшая всех святых, святейшее Слово, буди нам покров и защищение в жизни сей от врагов видимых и невидимых, от бед и скорбей, сохрани от искушений и грехопадений, и в будущей жизни на суде Сына Твоего и Бога нашего, буди заступница и ходатайца, избавляющий нас от вечного осуждения, до спасения Тобою с лики ангельскими вопием Богу. Аллилуйя! Ангелов лица ликовствующие служат Тебе, владычица, и почитающие Тебя, на руку Твоею носившую зиждителя видимые и невидимые твари, икону Твою с места на место приносят. Мы же земнородние, дивящиеся чудному явлению иконы Твоей, ангелы носимые, вопием тесица. Радуйся всех небесных сил высшая, радуйся вся ангельская чины превосходящая, радуйся честнейшая Херувим, радуйся славнейшая без сравнения Серафим, радуйся радование ангелов, радуйся похваление ликов небесных, радуйся от ангелов воспеваемая, радуйся от Серафимов прославляемая, радуйся от архангел поклоняемая, радуйся от воинств небесных почитаемая, радуйся в иконе Твоей от ангел чтимая, радуйся в видимом образе Твоем от невидимых сил носимая, радуйся, владычице милостивая, о нас пред Богом заступница, сбранной воеводе владычице нашей Богородице благодарственное пение восписуем, о явлении чудные ее иконы, к ней же притекающие присно избавляются от враг видимых и невидимых. Ты же, Госпоже, небо и земли, яко милосердая Мати, прими ныне малое сие моление наше, и неотступно никогда же сотвори милость Твою от нас и заступление, охраняющий от всех бед и напастей нас, зовущих Тебе. Радуйся, владычице милостивая, о нас пред Богом заступница. Благодарим Тебя, о преблагая и пречистая, преблагословенная Дева Владычице, Мати Христа Бога нашего, о всех благодеяниях Твоих. Я же показала и сироду человеческому, наипаче же нам, христоименитым людям народов православных. О них же ниже самый ангельский язык к похвалению доволен будет. Яко же и ныне удивила еси неизреченную свою милость на нас, недостойных рабех Твоих, преестественным самопришествием пречистая Твоя иконы, ею же всю просветила еси российскую страну. Тем же и мы грешние, со страхом и радостью поклоняющиеся, вопием Ти. О Пресвятая Деву, Царица и Богородица, спаси и помилуй Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, архиереи же и вся люди, и подашь в разумление власть придержащим, народы наши от безверия сохрани,
и соблюди все ограды и страны христианские, и святые храмы наши от всякого навета вражия избави. И всем вся на пользу дары, ныне пришедшим с верою и молящимся рабом Твоим, и поклоняющимся Пресвятому образу Твоему, яко благословенные си сросшимся от Тебе Сыном и Богом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Давид предначиная ликование играет и ликовствует с нами, и царицу зовет вся украшена пречистая, предстоящую всечистая в храме.

срывает и крыши, и мозги им срывает и крыши. Зло копится в сердцах человеческих, оскудевших добром

сердце кладезь всех зол и опасностей. Значит, мир убиваем мы сами. И в эпоху свободы и гласности затопляем его грехами. Волны грязи сердечно-мысленной льются в мир.

Так же было приное в древности. Люди землю растлили скопом, потонули в греховных мерзостях, а затем...

беззаконий, исполнив меру, кару приняли от Всевышнего. Он сожег их огнем и серой, он сожег их огнем и серой. Бог зовет нас шепотом совести, тихим словом святых писаний, криком войн, катастроф и горести, трубным гласом.

разладе внутреннем возле я пребываю на земле. Грехом своей питаю страсти, они живут в душе моей, а я живу у них во власти, питаясь пищею свиней. Плачу за грех уж

я приближаю злую смерть. Чтобы в страстях не догореть, для зла мне лучше умереть. Но не готов для умирания, хоть сердце рвется к созиданию. Но нет решимости во мне, то утопаю я

Вот уж похоть как огонь объела душу, только тронь. Нет, в самом деле я не вру, попал я в черную дыру.

могу, но, несмотря на стыд и гнусь, в нем кувыркаюсь и верчусь. И центробежные пути не удается мне найти.

рычаг, когда познал, перевернуть грозился землю. Я, наконец, нашел опору. Христос есть камень, жизни суть. Грехов он может сдвинуть горы и жизнь мою перевернуть. Он вечно жив, он не зачах, а сила веры вот рычаг,

школы первый класс. Легко в бою, но труд учения в потах дается нам подчас. И вот задачу непростую мне настоятель

сказать раскаяния слова. Но удивлен я был немало, когда на грани забытия

не оскверняла житие. Я ей сказал: все люди грешны, грехов у каждого свой воз. Коль побеждали б их

господи. Я называл грехи и страсти, какие вспомнились тогда. В ответ она на это...

и полилась из глаз вода. Я все спешил, и не случайно, она могла же умереть, чтобы святым Христовым тайнам

мертвых воскреси. И вот чуть свет в кровати севший, молитва слов взяла прочесть.

моей души, никем не видим он. В нем нищета, одни гроши, амбиций миллион. В нем жажды

Пресушенная вода. Стремясь наполнить свой сосуд, храню любовь и мир. Пускай душа приложит труд, а Бог спасет от дыр, и станет чаша.

Так же было приное в древности. Люди землю растлили скопом, потонули в греховных мерзостях, а затем и в водах потопа. И затихло хмельное гульбище, лишь ковчег

беззаконий, исполнив меру, кару приняли от Всевышнего. Он сожег их огнем и серой, он сожег их огнем и серой. Бог зовет нас шепотом совести, тихим словом святых писаний, криком воин, который...

разладе внутреннем возле, я пребываю на земле. Грехом свои питаю страсти, они живут в душе моей, а я живу у них во власти, питаясь пищею свиней. Плачу за грех у

я приближаю злую смерть. Чтобы в страстях не догореть, для зла мне лучше умереть. Но не готов для умирания, хоть сердце рвется к созиданию. Но нет решимости во мне, то утопаю я в вине, то объедаюсь пищей тленной, умом гуляю по вселенной. И вот уж похоть, как огонь, объяла душу, только тронь. Нет, в самом деле, я не вру, попал я в черную дыру.

хочу и не могу. Но несмотря на стыд и гнусь, в нем кувыркаюсь и верчусь. И центробежные пути не удается мне найти.

он рычаг, когда познал, перевернуть грозился землю. Я, наконец, нашел опору. Христос есть камень, жизни суть. Грехов он может сдвинуть горы и жизнь мою перевернуть. Он вечно жив, он не зачах, а сила веры — вот рычаг.

разладе внутреннем возле, я пребываю на земле. Грехом свои питаю страсти, они живут в душе моей, а я живу у них во власти, питаясь пищею свиней. Плачу за грех уже.

Буду ж пахать, как огонь, объяла душу, только тронь. Нет, в самом деле, я не вру, попал я в черную дыру.

хочу и не могу. Но несмотря на стыд и гнусь, в нем кувыркаюсь и верчусь. И центробежные пути не удается мне

Христос есть камень жизни суть. Грехов он может сдвинуть горы и жизнь мою перевернуть. Он вечно жив, он не зачах, а сила веры вот рычаг.

Так же было при Ное в древности. Люди землю растлили скопом, потонули в греховных мерзостях, а затем и в водах потопа. И затихло хмельное гульбище, лишь ковчег

беззаконий, исполнив меру, кару приняли от Всевышнего. Он сожег их огнем и серой, он сожег их огнем.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги нам.

Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повеем вся чудеса Твоя. Возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышний. Внегда возвратитеся врагу моему вспять, изнемогут и погибнут от лица Твоего. Яко сотворил еси суд мой и прю мою, сел еси на престоле судя и правду. Запретил еси языком и погибе нечестивый, имя Его потребил еси в веки в век века. Враго скудеше оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе памяти Его с шумом. И Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой. И той судите им от вселенней в правду, судите им от людям в правоте. И бысть Господь прибежище у Богому, помощник во благовремени и в скорбях. И да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставилось и взыскающих Тя, Господи. Пойте, Господи, веживущему всего, не возвестите во языцах начинания Его. Яко взыская и крови их помяну, не забы звание убогих. Помилуй мя, Господи, вещь смирение мое от враг моих, вознося мя от врат смертных. Яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратех через сегони. Возрадуемся о спасении Твоем. Углебоша языцы в пагубе юже сотвориша, сети сей уже с крыши увезе нога их. Знаем есть Господь, судьбы творяй, в делях руку Своею увезе грешник. Да возвратятся грешницы в ад, все языцы, забывающие Бога. Яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человеца суть. Вскую, Господи, отстоя далече, презираешь его благовремени и в скорбях. Внегда гордитесь и нечестивому, возгорается нищий. Увязаются ведь их, я же помышляют. Яко хвалим есть грешный в похотях души своей я, и обиде и благословим есть. Раздражи Господа грешный, по множеству гнева своего не взыщет, не есть Бога пред ним. Оскверняются путие Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги своими обладает. Речебо в сердце своем не подвижуся от рода в род без зла. Его же клятвы уста Его полна суть, и горе стильсти, под языком Его труд и болезнь. Присидит в ловительстве с богатыми в тайных, еже убите неповинного. Очи Его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев в ограде своей. Ловит, еже восхитите нищего, внегда привлечи и в сети своей. Смирит Его, преклонится и падет, внегда Ему обладать и убогими. Речи Его в сердце своем, забыв Бог, отврати лице свое, да не видит до конца. Воскресни, Господи, Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до конца. Часо ради прогнива нечестивый Бога, речи Его в сердце своем не взыщет. Видишь, яко ты болезнь, и я рассмотряешь, да предан будет в руцы Твои. Тебе оставлен есть нищий, сиру ты буди помощник. Сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его и не обрящется. Господь Царь во веки в век века, погибните языцы от земли Его. Желание убогих услышал еси, Господи, уготованию сердца их внят ухо Твое. Суди сиру и смиренну, да не предложит к тому величатися человек на земле. На Господа уповах, как уречете души моей, привитая по горам, яко птица. Яко се грешницы налякоша лук, уготоваша стрелы в туле, сострелять и во мраце правое сердцем. За ней я же ты совершил иси, а не разрушиша, праведник же что сотвори. Господь в храме святем своем, Господь на небеси престол Его. Очи Его на нищего презираете, вежди Его испытаете, сыны человеческие. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу. Одождит на грешнике сети огни и жупел, и дух борен часть чаши их. Яко праведен Господь и праведен.

Коломінь, спаси мя Господи, яко оскуде преподобный, яко умалишеся истина ценов человеческих, суетная глагола кижда ко искреннему своему, устне льстивая в сердце, и в сердце глагола шазлая, потребит Господь вся устны льстивая, язык велеречивый рекшая, язык наш возвеличим, устны наша при нас суть, кто нам Господь есть? Страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвинюся о нем. Словеса Господня, словеса чисто, сребро разжено, искушено земли, очищено седмирицею. Ты, Господи, сохранишенный, соблюдешенный от рода сего и вовек. Окрест нечестивые ходят, по высоте Твоей умножились и сыны человеческие. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, служающие ми возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах. Возрадуется сердце мое о спасении Твоем. Воспою, Господи, ве благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзившаяся в начинаниях, несть творя благостыню. Господь с небесе приничен на сыны человеческие, видите, аще есть, разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, в купе не ключами быша, несть творяй благостыню, несть до единого, не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя вснеть хлеба, Господа не призваша, тамо убояшася страха, и где же небес страх, яко Господь вроде праведных, совет нищего посрамисте, Господь же упование его есть, кто даст от Сиона спасение Израилева, внегда возвратит Господь пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, кто обитает в жилище Твоем или кто вселится во святую гору Твою, ходя непорочен и делая правду, глаголя истину в сердце своем, и же не ульсти языком своим и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближнее своя, уничижен есть пред ним лукавное, боящая же ся Господа славит, клянися искреннему своему и не отметаяся, серебра своего не даде в лиху, и мзды на неповинных неприят, творяй сия не подвижется вовек. Сохрани мя, Господи, яко на тя уповах, рех Господи, Господь мой, если Ты, яко благих моих не требуешь, святым и же суть на земле Его, удиви Господь вся хотение свое в них, умножишься немощи их, посих ускориша, не соберу соборы их от крови.

ужина подошами в державных моих, ибо достояние мое державное есть мне. Благословлю Господа, вразумившего мя, еще же и доноще наказаша мя утроба моя. Прездре Господа предо мною выну, яко десную меня есть, да не подвижуся. Сего ради возвеселися сердце мое, и возрадовался язык мой, еще же и плоть моя вселится на уповании. Яко не оставишь душу мою в аде, ниже даси преподобному твоему видеть истление. Сказал мне еси пути живота, исполнишь мя веселье с лицем твоим, красота в деснице твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою во мне молению моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых. От лица твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусилось сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня си, и не обретеся во мне неправда. Я куда не возглаголит уста моя дел человеческих, за словеса у стен твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал меня си Боже, преклони ухо твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых острастших мя, врази мою душу мою одержаша, туксу затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгоняющий мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша, уклоните на землю. Объяшами, яко лев готов на лов, и яко скими набитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их. Насытившися сынов и оставивши останки младенцем своим. Аз же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в них, да явите мися славе Твоей.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына, дай мне тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, а разум незаблудный, Духа Святого нашествия к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем. С Ним же Тебе слава подобает, честь и поклонение со Святым Духом,

Акафист Пресвятой Богородицы пред ее иконой Тихвинская. Сбранный воеводе Владычице нашей Богородице благодарственное пение восписуем о явлении чудное ее иконы, к ней же притекающие присно избавляются от враг видимых и невидимых. Ты же, Госпоже неба и земли, яко милосердая Мати, прими ныне малое сие моление наше, и неотступно никогда же сотвори милость Твою от нас и заступление, охраняющее от всех бед и напастей нас, зовущих Ти. Радуйся, Владычице милостивая о нас пред Богом заступница. Ангелов лица ликовствующие служат Тебе, Владычице, и почитающий Тя на руку Твоею, носившую Творца видимые и невидимые твари, икону Твою с места на место переносят. Мы же земнородние, дивящиеся чудному явлению иконы Твоей, ангелы носимые, вопием тисица. Радуйся всех небесных сил высшая, радуйся вся ангельские чины превосходящая, радуйся честнейшая Херувим, радуйся славнейшая без сравнения Серафим, радуйся радование ангелов. Радуйся похваление ликов небесных, радуйся от ангелов воспеваемая, радуйся от серафимов прославляемая, радуйся от архангел поклоняемая, радуйся от воинств небесных почитаемая, радуйся в иконе Твоей от ангел чтимая, радуйся в видимом образе Твоем от невидимых сил носимая. Радуйся, Владычице милостивая, о нас пред Богом заступница. Видящий рыбарие над пучиною водносимую, невидимую силою и светом, подобно солнцу сияющую Твою Богоматери икону с предвечным младенцем, рыбари, призвавшим на уловление мира все эти спасения, возопиша «Аллилуйя». Разум недоразуменный дивного явления иконы Твоей, я разумейте, люди ищущие, увидишь, яко чтимая в Цареграде пречестная икона, в наследие российскому роду даровася, тем же мы, благодаряще за милость Твою к роду нашему, вопием Ти. Радуйся, Мати, истинной жизни, радуйся послушанием Твоим прислушание Евы исцелившая. Радуйся, затворенный Эдем, отверзшая, радуйся, миру явившая сокрушителя главы змеевой, радуйся, ковчеже умирителя мира носивший, радуйся, мир спасшая от потопления греховного, радуйся, лествице ею же сниди Бог, радуйся, земных возводящая на небо, радуйся, море фараона мысленного потопившее, радуйся, купино не опалившееся, вселившимся в тебя огнем божества, радуйся, скрижали богописанная, радуйся, каменю воду жизни источившей жаждущим, радуйся, Владычице милостивая, о нас пред Богом заступница. Сила Вышнего осеняши страну Тихвинскую, егда икона Пречистая Богоматери многочастне являющаяся и временным пребыванием освящающей землю, к воздвизанию храмов святых возбуждаши, да славится имя Владычицы во славу Триипостасного Бога, Ему же вопием «Аллилуйя». Имущее благоутробное изволение да люди из страны Тихвинская вожделеют пребывание Твоего с ними, да памятуют выну покров Твой, икону Твою являла еси многочастне, донде же указала еси богоизбранное место вселения ея, тем же чудящийся вопием Ти. Радуйся, скинии, в ней же вселися божество телесне. Радуйся, святая святых, внюже единую в ниде вечный архиерей. Радуйся, кивоте, позвощенный духом законодателя носивший. Радуйся, светильниче, огнем божественным вожженный. Радуйся, стамна, носившая манну жизни Христа. Радуйся, трапезу, хлеб животный вместившая.
Радуйся, кадильнице, уголь божества имущая, мир веся благоухавшая. Радуйся, жезле, цвет прозябший Христа. Радуйся, столпик вечному наследию руководяй. Радуйся, облачи от враг видимых и невидимых покрываяй. Радуйся, земле обетования. Радуйся, руно на неже Христос, яко дождь сниди с небесе. Радуйся, владычице милостивая, о нас пред Богом заступнице. Бури смущения и скорби утолите чащеся, благоверние люди и взываша ко Господу, яви нам божественный дар Его же человеколюбно стране российской послал еси. Не скры сокровища, им же душевную нищету нашу обогатите надеяхомся, притвори печаль нашу в радость, отри слезы и рыдания, и улучивши желаемое возопиша «Аллилуйя». Слышав пастырь паствы своей радостное обретение, и матерь пастыря начальника, упасшуюся в странах тихвинских, устрояет храм в честь новоявленные иконы ея, и пресвитеры учреждает, да вину прославляя Богоматерь вопиют ей. Радуйся, чи ухо преклонившее ко гласу Отца Небесного. Радуйся, яко проматернее сетование, разрушися Рождеством Твоим. Радуйся, невеста, я же доброти вожделе Царь Небесный. Радуйся, царице, одесную царя представшая. Радуйся, рясны золотыми украшенные и всю славу внутрь имущая. Радуйся, вводящая многих в чертог Царства Небесного. Радуйся, яблоко Его же благовоние обоняет весь мир. Радуйся, крини чистоты блистанием светящейся. Радуйся, мира благовонное, всему миру излиянное. Радуйся, царскую порфиру, плоть Творца всех, из девственных кровей Твоих искавшая. Радуйся, живый запечатленный источниче, источивший воду жизни. Радуйся, мысленный винограде, грозд божественный возрастивший. Радуйся, владычице милостивая, о нас пред Богом заступнице. Боготечная звезда, явися, икона Твоя, Богоматерь,

Дати тя, Богородицу, чувственный зрак приимши, и святителя Николая предстояща тебе, и возописа трепетом. Радуйся, доме Его же, созда себе для вселения премудрость Божия. Радуйся, Дева Эммануила, родившая. Радуйся, жезли и Есеев, от Него же прозябе цвет Христос Бог. Радуйся, не невестная невесто, осенением духа заченшая сына. Радуйся, свитче, в нем же перстом отчим написася словом. Радуйся, книгу девства запечатленная Иосифу на хранение врученная. Радуйся, клеще таинственная, уголь божества в чреве приимшая. Радуйся, престоле превознесенный, на нем же плоти воседе Христос. Радуйся, облаче легкий, на нем же прииди Господь славы. Радуйся, врата затворенная, ими же един Христос пройде. Радуйся, горо несекомое, от нея же краеугольный камень отсечеся Христос. Радуйся, огнеросная пеща, неопально приимшая огонь божества. Радуйся, владычица милостивая, о нас пред Богом заступница. Проповедник быв, видимого твоего пребывания в стране тихвинстей и дивного промышления о ней, благочестивый Георгий, явление твое и волю твою людям возвести, ей же неповинующиеся чудесы вразумляются славить тебя, владычица, и пети Богу «Аллилуйя». Воссияти свету богопознание явлением иконы Твоя изволившая, и свет иноческие жизни возжищи, благоволила иси Богомати на месте явления Твоя иконы, да иноков лица вопиют Ти непрестанно. Радуйся неплодного корень и благоплодное прозябение, радуйся от младенства Богу посвященная. Радуйся во святем храме воспитавшаяся, радуйся Богу уневестившаяся, радуйся всеми добродетелями приукрашенная, радуйся святоносная палату владыцы уготованная, радуйся благодатью Божией предочищенная, радуйся от начала веков во главизну нашего спасения предизбранная, радуйся невесту архитекта на небесного, земному тектону на хранение врученная, радуйся малый Назарет своим пребыванием возвеличившая, радуйся горних сил похвалом, радуйся всех земнородных славом, радуйся, владычица милостивая, о нас пред Богом заступница, хотящим преподобным мартирию и Кириллу во уединении подвязатися и труды и подвиги иноческими Богу угождати, путь вместо вожделеваемого подвига в столпе огненем и гласе указала еси, они же познавши тя яко Дигитрию благую, спутшествующую им, возопиша Богу «Аллилуйя». Новый источник чудес в стране северней явися икона Твоя Тихвинская Пресвятая Владычица, независтно точащее исцеление всем притекающим с верою, слепи ибо прозирают, немие благоглаголиви бывают, глусие слышат, расслабленнее восстают, различными недуги одержимые здрави бывают, бесноватии от уз демонских освобождаются, тем же славяще тя вопием. Радуйся, яко на тебе почи благоволение отчие. Радуйся Духом Святым осененная, радуйся, яко в тебе воплотися Сын Божий, спас миру, радуйся совета неизреченного таинница, радуйся от ангела благовестие приимшая, радуйся ангельским еже радуйся, весь мир обрадовавшая, радуйся, яко Господь с тобою. Радуйся, яко тобою всеземнороднее Богу приближишася. Радуйся, благословенная в женах. Радуйся всем женам благословение даровавшая. Радуйся, мати до Рождества и по Рождестве прибывшая девою.
радуйся, начальство.

Маток чести и славы девства, радуйся, Владычица милостивая, о нас пред Богом заступница. Странно чудо явление образа Твоего, Владычица, и несказанно удивляет премирная и ужасает земная, вкупе же и просвещает благодатью росшегося от Тебе Христа Бога нашего. Странно и заступление обители от врагов, хвалившихся разорите достояние Твое, сего ради вопием Богу, Аллилуйя. Вся еси в вышних Владычице, но и нижних не оставляеши, защищающи аки стеною и забралом, честною иконою Твоею обитель Твою. Рекла бы еси, егда бысть нашествие вражие, да возьмут люди икону Твою и обыдут по стенам окрест, и узрят милость Божию, тем же избавление Тобою от врагова запиша Тебе. Радуйся, Мать Изиждителя и Господа Своего, радуйся и я же ради младенец Иоанн, взыграся в чреве Елисаветы. Радуйся смирением возвышенная, радуйся от всех родов ублажаемая, радуйся небесным радование, земным мир рождением Твоим даровавшая. Радуйся от ангелов славословие, от пастырей величание, от волхвов поклонение о рождении Твоем приимшая. Радуйся млеком питавшая, горнее и дольнее благодатью Своею питающего. Радуйся пеленами повившая, одевающегося светом яко ризою. Радуйся, носившая на руку Твоею носящего весь мир дланию. Радуйся, во храм принесшая священие храма. Радуйся, Симеоном благословенная. Радуйся, Анны пророчицею возвеличенная. Радуйся, Владычице милостивая, о нас пред Богом заступница. Всякого естества ангельского чистейше сущей Владычице, обители ради пришествия Твоя иконы созданы, от нечистоты греховной близ погибели бывшую, но покаянием очистившуюся, яко общая молебница о роде христианстве, избавила еси от врагов, по подобию нечистых животных под копатию трудившихся, тем же вопием Богу, Аллилуйя. Витие многовещанное недоумеют воспеть и по достоянию множество чудес Твоих, Владычице, и тайны Твоего строения спасения человеков, ово бо благостию, ово же посещением наказаний руководишь людей на путь спасения, за не необоримо обитель, сохранившая от врагов видимых, огненным очищением благоволила еси очистите от уязвлений врага невидимого, вразумляя яко чистота воздержания и молитвы сердечные, угоднее Тебе паче хвалы единых точию уст, тем же вопием Ти. Радуйся, Египет, осветившая пришествием Твоим, радуйся, Галилейскую страну, прославившая пребыванием Твоим, радуйся по всему Иерусалиму, искавшая отроча Твое, его же возлюби душа Твоя. Радуйся в дому Отца Его, обретшая Его. Радуйся вся глаголы о Сыне Твоем, слагавшая в сердце Своем. Радуйся в Сыне Твоем, прежде всех познавшая Бога. Радуйся Сыну Твоему, послужившая в земнем житии Его. Радуйся страданиям Его, спострадавшая. Радуйся при кресте Сына Твоего, усыновление Иоанна Апостола и всех верующих приимшая. Радуйся матерински возлюбившая искупленных кровью Его. Радуйся первее всех уразумевшая тайну воскресения Сына Твоего. Радуйся при многие радости насладившаяся в вознесении Сына Твоего на небеса. Радуйся, Владычице милостивая, о нас пред Богом заступница. Спасти хотящие многие люди от обдержащих их скорбей и болезней, и веру их утвердите во всесильное заступление Твое, Владычице,
Во многих градех, обителях, весях православные страны, силу чудотворения даровалось и изображением честные иконы Твоия, да видяще являемую Тобою милость, вопиются умилением Богу, Аллилуйя. Стена и щит была еси, владычице православному воинству, под знаменем Твоия иконы противу двадесяти язык воинствовавшему, сохраняя его от стрел вражьих, тем же буди стена и покров от всех врагов, видимых и невидимых и нам, ко причесни иконе Твоей с верою и любовью припадающим и вопиющим Тебе. Радуйся утешение верным по вознесении Сына Твоего. Радуйся учительнице и поспешнице апостолом. Радуйся извещением Твоего к Богу отшествия обрадованная. Радуйся лик ученически облаком к погребению идти совокупольшая. Радуйся от земли дланьми Сына Твоего восприемлемая. Радуйся от всех ангельских чиноначалий провождаемая. Радуйся земное небо, горнему селению возвышенное. Радуйся престоле Господень от земли вознесенной в Царствие Небесное. Радуйся воздух, осветившее восхождением Твоим. Радуйся через Фому, уверившее Твое на небо с плотью преселение. Радуйся ученическому лику обещания, храните его исполнившая. Радуйся пресещением Твоим от Сына Твоего и Бога, мир тому подавшая. Радуйся, Владычица милостивая, о нас пред Богом заступница. Пение всякое побеждается, спростретися чащееся ко множеству чудес, приснобываемых от святые Твоя и чудотворные иконы, якоже бо скорая помощница недуги исцеляешь, от бед избавляешь, от мучения демонов освобождаешь, на всяком месте с верою Тя призывающих и вопиющих Богу. Аллилуйя! Святоприемную свящу зрим святую икону Твою Богомати, во странах тихвинских благодатью Твоею возженную, всю страну просвещающую и многих ко свету своему привлекающую на спасение душ, тем же вопием Ти. Радуйся сохранять и спасать и всех призывающих Тя обещавшая, радуйся прославляющих Тя прославляющая, радуйся к Сыну Твоему и Богу молитвы верных приносящая. Радуйся и сама непрестанно у престола Сына Твоего и Бога молящаяся о всех. Радуйся благодать Твою иконам Твоим честным даровавшая. Радуйся всю вселенную лучами Твоей благодати озарившая. Радуйся честнейшая Херувим и славнейшая Серафим. Радуйся, всея твари высшая, радуйся, царица неба и земли, радуйся, яко много может молитва твоя пред сыном твоим, радуйся, всего рода христианского скорое заступление, радуйся, всех верных твердое по Бозе упование, радуйся, Владычице милостивая, о нас пред Богом заступница. Благодати Твоя новое знамение дать и восхотев, Петрову граду источник чудес отверзла еси Богомати в иконе Твоей, да верующие вразумляются, труждающиеся и скорбящие обретают готовые прибежище и заступление, и прославляющий Бога, даровавшего таковая, вопиют Ему, Аллилуйя! Поющие чудеса Твоя и милости роду нашему явленные, умильно припадаем к пречистому образу Твоему, Владычице, и лобызающе со страхом и любовью молим Тя, настави нас на путь спасения, да достойней будем выну Твоего милостивого заступления, буди присну заступница и ходатайца о нас вопиющих Ти. Радуйся верных утверждение и защищение, радуйся неверных вразумление и просвещение, радуйся отчаянных по Бозе надеждам, радуйся грешных спасительное предстательство,
Радуйся печальных утешением, радуйся больных исцелением, радуйся вдов и сирот покровием, радуйся обидимых прибежищем, радуйся царей укреплением, радуйся святителей удобрением, радуйся девствующих похвалом, радуйся всех благочестивых весельем, радуйся, владычица милостивая, о нас пред Богом заступница. О всепятая Мать, родшая всех святых, святейшее Слово, буди нам покров и защищение в жизни сей, от врагов видимых и невидимых, от бед и скорбей, сохрани от искушений и грехопадений, и в будущей жизни на суде Сына Твоего и Бога нашего, буди заступница и ходатайца, избавляющий нас от вечного осуждения, до спасения Тобою с лики ангельскими вопием Богу. Аллилуйя! О всепятая Мать, росшая всех святых, святейшее Слово, буди нам покров и защищение в жизни сей от врагов видимых и невидимых, от бед и скорбей, сохрани от искушений и грехопадений, и в будущей жизни на суде Сына Твоего и Бога нашего, буди заступница и ходатайца, избавляющий нас от вечного осуждения, до спасения Тобою с лики ангельскими вопием Богу. Аллилуйя! О всепятая Мати, родшая всех святых, святейшее Слово, буди нам покров и защищение в жизни сей от врагов видимых и невидимых, от бед и скорбей, сохрани от искушений и грехопадений, и в будущей жизни на суде Сына Твоего и Бога нашего, буди заступница и ходатайца, избавляющий нас от вечного осуждения, до спасения Тобою с лики ангельскими вопием Богу. Аллилуйя! Ангелов лица ликовствующие служат Тебе, Владычица, и почитающие Тебя, на руку Твоею носившую зиждителя видимые и невидимые твари, икону Твою с места на место приносят. Мы же земнородние, дивящиеся чудному явлению иконы Твоей, ангелы носимые, вопием Тесица. Радуйся всех небесных сил высшая, радуйся вся ангельская чины превосходящая, радуйся честнейшая Херувим, радуйся славнейшая без сравнения Серафим, радуйся радование ангелов, радуйся похваление ликов небесных, радуйся от ангелов воспеваемая, радуйся от Серафимов прославляемая, радуйся от архангел поклоняемая, радуйся от воинств небесных почитаемая, радуйся в иконе Твоей от ангел чтимая, радуйся в видимом образе Твоем от невидимых сил носимая, радуйся, Владычице милостивая, о нас пред Богом заступница. Сбранной воеводе, Владычице нашей Богородице, благодарственное пение восписуем, о явлении чудные ее иконы, к ней же притекающие присно избавляются от враг видимых и невидимых. Ты же, Госпоже, небо и земли, яко милосердая Мати, прими ныне малое сие моление наше, и неотступно никогда же сотвори милость Твою от нас и заступление, охраняющий от всех бед и напастей нас, зовущих Тебе. Радуйся, Владычице милостивая, о нас пред Богом заступница. Благодарим Тебя, о преблагая и пречистая, преблагословенная Дева Владычице, Мати Христа Бога нашего, о всех благодеяниях Твоих. Я же показала и сироду человеческому, наипаче же нам, христоименитым людям народов православных. О них же ниже самый ангельский язык к похвалению доволен будет. Яко же и ныне удивила еси неизреченную свою милость на нас, недостойных рабех Твоих, преестественным самопришествием пречистая Твоя иконы, ею же всю просветила еси российскую страну. Тем же и мы, грешние, со страхом и радостью поклоняющиеся, вопием Ти. О Пресвятая Деву, Царица и Богородица, спаси и помилуй святейшего Патриарха Московского и всея Руси, архиереи же и вся люди,
и подашь вразумление власть придержащим, народы наши от безверия сохрани, и соблюди все ограды и страны христианские, и святые храмы наши от всякого навета вражия избави. И всем вся на пользу дары, ныне пришедшим с верою и молящимся рабом Твоим, и поклоняющимся Пресвятому образу Твоему, яко благословенные си сросшимся от Тебе Сыном и Богом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.